Heath. On s'y moule l'alum kaitek. Swali. Tumalachtek. Aptekis. Ушко. Илен. Очи моля. Ешете моля. Очи моля пълъх. Sí, hija, sí.

0: てるよ。
1: バカ野郎、そんなに死にてえか。
2: Люблю 18-е столетие, время гениальных людей, хороших манер.
3: Я готов допустить, что так оно и было.
2: Впредь не возражайте мне.
3: Не буду.
2: А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр?
3: Будьте осторожны, будьте осторожны.
2: А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Какие они у вас важные, судя, не отставай.
3: Я и не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем.
2: Ставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задел. Театр? Какие актеры? А? Какие костюмы?
4: Фернандо, куда мы тянем рамен як?
2: От меня спасибо, господа, спасибо. Они меня не видят, не видят. Просто Ватикан! Сударь, мы же в Ватикане, а? Рельефы, это они нарисованы, да. Натуральное изображение. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так, так?
3: Эскизом Рафаэля. Ну, это не Ватикан, много лучше, это Петербург.
2: Копируете? Угу. Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему?
4: Отцы, хазуну рамен носит.
2: Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были
4: собственные. Откнай рамен, а рамен я на!
5: Хай!
2: В сущности, и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
3: Ленивы.
2: А вот там располагалась галерея изящных искусств, а правильно?
3: Там выше.
2: В ней находилось 111 картин.

0: cry after you say that. Малый итальянский просвет.
1: Малый итальянский просвет.
0: А что это за люди, а? Какого они сословия-то, эти люди?
1: Вы видите эту чашу?
0: А, вижу. А вокруг ампир.
1: А вот торшеры Воронихина.
0: Торшеры Воронихина. Ампир. Я не способен восхищаться ампиром. Весьма глупый стиль, да?
2: May I ask you a personal question?
0: У вас вошел в моду, стал национальным стилем, ущерб своей самобытности.
1: Вы вымывались Наполеоном, а не Санте Первым.
0: А? Что? А? Что это за... Запах такой?
3: Скажите, интересно. А вы давно в Петербурге?
0: Да, час назад как появился.
3: Ну что вы,
0: сразу
3: сюда в Эрмитаж?
0: Да, у меня были особенные причины. Вас интересует сама красота или вот просто представление об этой красоте?
3: Ну, здесь, честно говоря, просто
0: отдыхаюсь. А каким
3: образом? Вы знаете, сегодня мы с Олегом Константиновичем пришли сюда.
0: Это запах формалин.
1: Олег, запах формалин.
3: Мы же замечательные съемки. Замечательные картины. Идем, видим.
0: Это наши люди. Здесь запах.
3: Маркиз. Вот, рождение Иоанна.